Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: пытаться вырезать из них страшных человечков, тем временем ученые напомнили, что употребление тыквы в пищу полезно для здоровья. По словам медиков, тыква – это богатый источник витамина А, который несет несомненную пользу для здоровья глаз, иммунной системы и кожи. Помимо этого, тыква низкокалорийная и содержит много пищевых волокон, которые способствуют сытости в желудке, а это помогает контролировать аппетит при похудении. Также не стоит пренебрегать семенами тыквы, в них содержится много магния, который помогает держать кровяное давление под контролем и весьма полезен для сердечно-сосудистой системы. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Второе место.
2: Tempo City, Self Aware.
1: Первое место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Регулярный отказ от завтрака может нарушить ваш метаболизм, а также привести к ожирению, повышенному холестерину и уровню сахара в крови. К такому выводу пришли китайские ученые, которые провели масштабные исследования среди добровольцев. И если раньше эксперты полагали, что привычка завтракать помогает контролировать пищевое поведение в течение дня и снижать тягу к продуктам с большим количеством соли, сахара, жиров и углеводов, то сейчас авторы работы добавили. Регулярный прием пищи в утренние часы также влияет на обмен веществ. Так что помните, отказ от завтрака все же влияет не только на ваше самочувствие, но и на здоровье в целом. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе «Один плюс один». В главных ролях Егор Корешков, Давид Сакратян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
12: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Kid News. Гаджеты.
1: Наши электронные устройства становятся все более мощными и производительными, а экраны в них все более четкими, за что, естественно, приходится платить. При этом, как совсем недавно выяснили ученые из Кембриджского университета, переплата за более современный формат изображения может быть бесполезной. Исследователи сравнили 4К и 8К телевизоры в плане восприятия картинки человеческим глазом, и оказалось, что реальные различия можно заметить, лишь обладая идеальным зрением. При этом зритель должен находиться очень близко к экрану, а это явно не повседневный сценарий для большинства пользователей. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Мари. Везде хит. На радио Хит ФМ. Обнови гардероб. Угостись сладким. Устрой себе праздник. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: тренды. Может ли шоколад заменить полезные продукты, содержащие клетчатку? По словам британских диетологов, в 20 граммах темного шоколада содержится столько же клетчатки, сколько в ломтике цельнозернового хлеба. Однако не стоит забывать, что наиболее полезным для здоровья является шоколад с содержанием какао от 70%. Ведь именно какао помогает насытить организм полезными растительными пищевыми волокнами, которые помогают сохранять стройность и избегать серьезных заболеваний. Также ученые утверждают, что темный шоколад можно есть каждый день, но при этом необходимо следить за количеством. Ежедневный рацион рекомендуется включать около 20 граммов продукта. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: самого хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Второе место.
2: Темпа Сити, Self-Aware.
1: Первое место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Дети Алиш» на радио Хит FM. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Здравствуйте.
1: Доброе утро, друзья. Пятница. Наконец-то наша любимая пятница, она наступила. Мы ее так долго ждали, так старались всю неделю, так чуть-чуть страдали, но в итоге пятница наступила и...
0: Ты договоришься, все... тебя уволят.
1: Все ушло.
0: Скажешь, ну раз ей так не нравится работать...
1: А при чем здесь работа?
0: Пятницу ждет
1: работа
0: человек.
1: Работа — это 3 часа в моей жизни.
0: А дальше что?
1: А дальше
0: начинается ад.
1: А дальше начинается веселье другое.
0: Да, ну хорошо.
1: Сегодня есть праздник, и, как мне кажется, мы должны, просто обязаны с тобой первой отметить его. Называется «Праздник ласкового обращения».
0: Че?
1: Ласкового обращения.
0: Ласточка моя.
1: Вот.
0: Вы что, не с той ноги встали сегодня? Что происходит?
1: Только вот это ты можешь сказать.
0: Да.
1: Котик ты мой.
0: Вот.
1: Такой ты сегодня пушистый.
0: А почему это мы в эфире не говорим так, как ты говоришь за эфиром?
1: А потому что цензура. Что у нас будет интересного в этом часе?
0: Очень странные дела творятся в Индии. Uh-huh. Вот, а еще расскажу про способ впечатлить боссов.
1: О, это нужно. Вот.
0: Многие его знают, конечно, но, поверьте,
1: но
0: это...
1: не так часто используют.
0: Половина используют, просто не знали, что поэтому и держатся на работе, потому что этот способ используют. Вот, Двига Лопес будет в этом часе. Наша физкульт-минутка, а также IQ Battle. Это игрушка, в которой мы разыграем шикарные призы от радио Хит FM.
1: Адам Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Хит ФМ.
1: 7.06 в Москве. Всем приветики.
2: В Индии дорожные службы столкнулись с неожиданной проблемой. Местные жители начали растаскивать свежеуложенный бетон прямо из полотна дороги.
1: Ого!
2: Вот так вот.
1: Вот это дерзость.
2: Вот это нежелание ездить на автомобилях куда-то.
1: Да-да-да.
2: Вот пока раствор не успел застыть, люди вышли на трассу целыми семьями. В ход пошел весь домашний инвентарь. Лопаты, ведра, тазы, даже суповые кастрюли.
1: Мне нужна там цивилизация.
2: Нам нужен ценный вот этот стройматериал. Ага. Вот, пришли вместе с детьми, решив оперативно разобрать новую дорогу на личные нужды. Ты представляешь, что там происходит? То есть я подумал, для чего вот человеку в обычной жизни нужно быть столько цемента и бетона, да?
1: Ну, наверное, построить новое жилище.
2: Ну, это понятно, не суп же варить из него.
1: Дорожку сделать. Вокруг дома.
2: Не, они, конечно, люди интересные. Может быть, знаешь, вот когда есть же люди, которые в положении, они мел едят, кальций. Uh-huh. Вот, может, там в какой-то ситуации, там, у тебя насморк, надо бетон же и трескать.
1: Нет, ну, я еще думаю, что когда они переносили этот бетон и все вот это, там же 100% могли пострадать. Это же все-таки
2: Я понял. Ну, еще застывший уже, пока донесешь. Вот. Что-то я не знаю, когда набирал, было легко, пока донес, стало тяжелее. Вот, знаешь, я подумал, а может быть, просто они были против, чтобы тут-то зачем... Там, знаешь, например, от точки Б сделали дорогу, а им надо вообще в другом месте, где уже они ждут века, мост построить не могут. Вот они, может быть,
1: или
2: для
1: вот
2: этого.
1: Знаешь как? Может быть, им классно, у них какая-то проселочная дорога своя, там коровы ходят, животные всякие разные, а дети гуляют. А тут пришли власти и сказали, тут будет дорога.
2: Они такие, зачем?
1: Ну.
2: А мне подожди, будет дорога, гуляйте дальше.
1: Нет, дорога, по которой будут машины ездить. Такие, нет, не будет здесь машин. Мы до сих пор хотим кататься на велосипедах.
2: По-прежнему очень странные дела творятся в Индии.
0: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых машин.

0: маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Онлайн-кинотеатр Wink представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Wink. Реклама 18+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru. Я волна.

на роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы, прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве, вы говорите физкульты, а мы говорим «моя, твоя, не понимать».
2: Нет, сейчас я вам все переведу. У нас суперзарядка, называется упражнение «на гребне волны». Ну, тут реально прям будете представлять, что вы профессиональные серферы. Есть такой еще фильм же, да, с Патриком Суэйзи.
1: Есть такая доска еще, серф.
2: Это да. И волна даже есть.
1: Волна вообще очень волнуется.
2: Если мы говорим про мир спорта и фитнеса, то там есть платформа, которая называется Босу. Это вот этот полукруг, и такой интересный, мягкий и очень странный.
1: Мягкая полусфера большая, та самая, которую вы все не берете в зале обычно.
2: Да-да-да, и думаете, что это просто
1: да, посидеть.
2: Аксессуар, знаешь, как цветок стоит в углу, вот так же стоит это Босу. Ладно, переворачиваем. Переворачиваем мягкой стороной к полу и встаем сверху на эту платформу. И начинаем балансировать, потому что как раз будет ощущение, что ты где-то находишься в непонятной прострации, в воде, тебя ничего не держит, ты можешь вот-вот упасть. И вот как раз нужно ногами балансировать и стараться
1: удержаться. Я тебе больше скажу, на многих вейк-базах, где катаются на серфе, вейке, даже вот в Москве, где на реке, да, это делают за катером. Там есть такая штука, называется баланс. Вот, ты просто такой цилиндр ставится и доска, и все. И ты вот так же балансируешь,
2: ну, вот учишь. Это, да,
1: это
2: похоже.
1: Тренировка для того, чтобы удержаться на волне. Вот.
2: Ой-ой-ой.
1: А плюс ко всему, есть еще такой гаджет, называется балансборд. Я на нем ездил, катался. Это доска, как скейтборд такая, только у нее спереди одно колесико такое узенькое, а по бокам такие широкие, как от скейтборда. И ты должна ехать именно передней ногой, держать баланс и передней ногой как-то туда-сюда двигаться, чтобы не упасть. Как будто по волне.
2: А я-то думала, что ж ты такой весь сбалансированный.
1: Вот, и питательно, и не питательно сбалансированный человек. Ребят, заходите в мессенджер Макс, посмотрите, как делать это упражнение. Также можно посмотреть еще в группе Hit FM ВКонтакте, пожалуйста. Вот, и хорошей, качественной тренировки вам.
2: Зарядка начинается.
0: Двигай Лопес.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 14, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 16 градусов тепла. Вечером ожидается плюс 12, будет облачно, возможен дождь.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон-Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон-Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон-Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
3: В «Гиперленте» и «ОК» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: А кто эта счастливая мама?
6: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
5: А что это за ясный взор?
7: А «Ясный взор» – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
8: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не офер.
2: Вторую туалетную бумагу папе 8 рулонов. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Не знаю, Адамов, как ты, но лично я буду у тебя всегда просить что-либо вот, вот так же, таким же голосом. Дай-дай! Дай-дай! И если не дашь, то я просто буду говорить, что я пою песню Шакиры.
1: А я буду в ответ тогда голосом Рики Мартина отвечать. Вот сейчас новый альбом вышел, я слушал вчера, и буду вот так. Не дам!
0: Серьезно, там так поет.
1: Очень, кстати, крутой альбом, правда, очень красивый. Во-первых, на...
0: Ты скачал?
1: На родном языке, а во-вторых, еще, ко всему прочему, он такой весь латинский, вот прям вот в таком стиле, вот как Шакира эта
0: песня. А ты помнишь, да, что он мой краш? Прям в детстве все стены были в плакатах Рики Мартина, я его просто обожала.
1: Понимаешь, ты обожала образ? А тут, понимаешь, альбом вышел, а ты не в курсе.
0: Я слушала. Да,
2: слушала.
0: Но сейчас-то я уже
2: не фанат. У меня даже дневник был с его портретом.
0: Нет,
2: да?
0: Но сейчас-то я уже не фанатка. Я сейчас просто ностальгирую.
1: Да не, ну классный альбом. Если у кого есть возможность послушать, очень красивая музыка.
0: От музыки к играм.
1: К играм. Не зря у нас такое игривое настроение с утра пораньше. Давайте поиграем в IQ Battle. Настало для этого время. Все как обычно. Берите телефон и звоните к нам в студию. Номер прямого эфира тот же. Звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Звездочка 107.4. Звонки абсолютно бесплатные. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи вам.

0: 7.34. В Москве это утреннее шоу будет, а лишь на радио Хит ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи два прекраснейших слушателя. Артем из Ярославля. Артем, привет.
0: Привет.
1: Артем. Потерялся Артем, да? Угу. Ну, ничего страшного.
0: А подожди, давай...
1: Против Артема будет
0: давай
1: играть...
0: Давай попробуем, Артем.
1: Артем.
0: Ты здесь?
1: Во, живой, родненький мой. Переживали просто уже, искали, сразу уже поисковые службы отправили. Артем, скажи мне, пожалуйста, ты вообще на работе находишься сейчас или где?
2: Не, на работе.
1: Так слышно тебя плохо просто, поэтому я спросил. А кем работаешь, если не секрет, конечно? Артем?
0: Так, мы потеряли Артема. Давай, у нас тут на связи еще один слушатель. Привет,
1: привет.
0: Как тебя зовут, откуда?
1: Алло. Давайте, звездочка 107.4. Кто прямо сейчас дозвонится, с тем мы будем играть. Что-то сегодня странное
0: происходит.
1: Странные дела творятся у нас в эфире. Вот, а пока расскажу правила игры. Надо дозвониться всего лишь прямо сейчас. Звездочка 107.4. И... мы задаем вопросы. Ваша задача на поставленный вопрос накидывать в течение 30 секунд ответы. Вопросы предельно простые. Вот. И тот, кто накидает больше ответов, тот и забирает, собственно говоря, наш шикарный приз. На кону у нас сегодня фирменный дождевик радио Хит ФМ, поэтому есть за что побороться. Итак, у нас есть звонок. Алло, привет.
3: Здравствуйте.
1: Как тебя зовут, Ласточка?
3: Меня зовут Яна.
1: Яночка. Смотри, Ян, ты правила игры поняла или нет?
3: Если можно, повторите, пожалуйста.
1: Смотри, мы сейчас зададим тебе вопрос. Твоя задача накидывать в течение 30 секунд на него ответы. Вот, собственно, и все. Вопрос простейший, ответы тоже тебе сами в голову будут лезть.
0: Да, а пока мы побеседуем все же с Артемом, который как раз играет первый. Привет еще раз.
2: Алло.
1: Артем.
2: Здравствуйте.
1: Что происходит? Ты что нам тут устроил? Ты правила игры понял?
2: Да.
0: Все, ну, давайте отлично. Играть. Все. Так, вроде как настроили.
1: Давай, я буду с Яной.
0: Ну, давай, хорошо, а я с Артемом.
1: Яночка, смотри, вопрос такой. Человека уволили без объяснения причин. Вот что он натворил? Поехали, перечисляй. Я буду помогать.
3: Опоздал на работу.
1: Дальше, быстрее, накид.
3: Раньше пришел с работы.
1: Так.
3: И выполнил свои обязанности.
1: Так, молодец, продолжай.
3: Пришел нетрезвый.
1: Так.
3: Заболел. Заразил весь офис.
1: Так. Спал на работе.
3: Спал на работе.
1: Разогревал еду в офисе при всех. Пожалуй, я бы уволил за.
3: Пользуется ресторантом, плохо пахнет.
1: Да, вот, молодец. Так.
0: Не делился едой.
1: Не делился. Ах ты ж какой, смотри.
3: Сотрудниками ссорится.
0: Вот.
1: Молодец, 11 ответов, отличнейший результат. Теперь давайте поиграем
0: вот
1: с Артемом.
0: Да, вот так вот сходу зашла в игру, молодец. Артем, смотри, вот твой вопрос. Твоя подруга поссорилась с соседкой. Почему? Поехали. Ну, вообще, ты поссорился с соседями своими.
1: Погнали.
2: Не дали соль. Очень громко шумят. Постоянно сверлят. Просят еду. Выбрасывают мусор на лестничную клетку. Постоянно стучатся. Залили водой. Устроили пожар. Кидают камнями в окно. Постоянно вызывают полицию. Очень громко смеются, очень громко ругаются.
0: Не дали соль.
2: Не дали соль, уже говорил.
0: Муку не дали.
2: Муку не дали.
1: Не угостили пирогом.
0: Да, не поделились. Так, ну вот такой вот
1: 15 ответов. Очень хороший результат, кстати.
0: Получился. Давай сделаем ничью.
1: Ну, хорошо.
0: Я считаю, что вот из-за того, что у нас все так долго начиналось, ничья — это то, что
1: и
0: нужно.
1: И Артем, и Яна получают по дождевику от радио Хит ФМ. Носите на здоровье. Сейчас осень, каждому из вас пригодится. Спасибо за игру.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
12: Берем кредиты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
14: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: персональные ограничения. Ноль плюс.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 7.47 в Москве. Всем доброе утро.
1: В Нью-Йорке запустили фотобудку, которая ищет вторую половинку. Вот так вот. Ми-ми-ми.
0: Тебе ищут или себе?
1: Ми-ми-ми. Нет, ну кому-то ищут.
0: Ага. А
1: вместо всяких приложений вот теперь ходят, гуляют по улицам, заходят в специальную фотобудку. Человек отвечает на пару вопросов о себе, фотографируется, алгоритм анализирует анкету, и затем автомат распечатывает две фотополоски. Одну с вами и одну с вашим лучшим партнером.
0: То есть он один,
1: выбранным, да? Из всех, кто когда-либо сидел в этой будке. То есть смотри, ты зашла,
0: а
1: себе сказала, кто-то до тебя на твои такие же вопросы совпало.
0: То есть
1: совпало.
0: Не на каком-то сайте, а именно которые в будку заходили.
1: Вот. Да, и дальше есть только имя и лицо, и все. И то есть тебе приходится ходить. Вы не видели эту девушку? Вы не видели эту девушку? Вы эту девушку не видели?
0: Ну, как-то не доработали.
1: А эту девушку видели? А может быть, вот эту девушку?
0: На ссылки на соцсети.
1: Ну, это незаконно, если я открою тебе секрет распространять. Вот. Ну, а вот это. И вот так вот ходишь, как. А что она. Да и как, в России будут спрашивать так: а что она натворила?
0: Закончится тем, что вокруг этой будки просто соберется толпа людей, как будто бы за последними смартфонами. И все, и просто туда будет не пройти.
1: На самом деле азарт.
0: Будут искать друг друга.
1: Азарт в этом есть. Ты получила фотографию своего, скажем так, подходящего краша, ты выкладываешь это в соцсети и просишь интернет помочь с поисками. То есть люди, пользователи говорят: а, я знаю! Она работает вот тут вот.
0: А как же шишки набить? А как же вот на грабли встать 10 раз?
1: Ты сейчас вот что мне, что сейчас началось? Я рассказываю. Ну, знаешь,
0: кто-то за тебя...
1: Фьюча пришла, она такая: а как же на грабли наступить?
0: Нет, понимаешь?
1: Ты что за теща вообще?
0: Тут один человек на выбор, да, и тебе говорят, он тебе подходит. Ну, это же совершенно не факт.
1: В смысле не факт? Ты отвечаешь на вопросы, которые задает анкета. Кто также отвечал на такие же вопросы, вот тебе матч случился, тебе распечатают фотографию. Я, конечно, понимаю,
0: не
1: что
0: верю
1: как,
0: я в это
1: когда
0: во
1: ты
0: все.
1: Будешь отвечать, потом фотография выйдет твоя же, потому что ты раз 10 зашла в эту будку уже. Вот.
0: Идеальный партнер для вас — это вы сами.
1: Да-да-да. Или просто пустой лист распечатает.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. Здесь Адамов и Терешкова. Здравствуйте.
1: Здесь хорошее настроение и самое лучшее времяпрепровождение. Здравствуйте, друзья. Пятница продолжается вместе с нами. Заряжаем ее как можем. Мне кажется, вот сейчас где-то на 65% она заряжена.
0: Что, кто, пятница?
1: Пятница. Так. У нас еще 2 часа эфира. Ну, мы планируем до 100 дойти.
0: Я согласен. Да, я, в принципе, уже пора, знаете ли. Просыпайтесь, с проснутием вас всех.
1: Да-да-да.
0: Да, давайте-ка взбодримся и сделаем этот день ярче.
1: Что будет в этом часе? Какой у нас план?
0: Ну, во-первых, поговорим о работе. Uh-huh. Да. Вот, в хит-гайде будут вредные советы. Давно не было.
1: Класс.
0: Вот. Ну, и, конечно, ребят, хит на днюхе. Дамы и господа.
1: Любимая активность.
0: Да, по пятницам мы поздравляем вас с днем рождения. Поэтому если у вас, у ваших друзей, у близких, родных, неважно, в вашем окружении, и еще раз повторюсь, либо у вас сегодня день рождения, дайте нам об этом знать. Отправьте прямо сейчас, уже можно начинать отправлять пароль «У меня днюха». Отправляйте в мессенджер Макс на номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Вы отправляете этот пароль, мы с Терешковой в течение часа вылавливаем кого-то одного из вас, звоним в прямом эфире, прям неожиданно поздравляем, накидываем подарков, аплодисментов, на всю страну поздравляем. В общем, вот такая активность.
1: Задаем вопросы. Если вдруг мы спросим ваш адрес, это нормально, не переживайте. Мы просто для себя хотим знать, где есть именинники и куда нам бежать.
0: Да, где еда, соответственно, есть, понимаете?
1: Знаешь, мы как вот Снегурка и Дед Мороз в Новый год, они же там делают этот обход к детям. Заходит, и мы с тобой такие: у кого сегодня день рождения? Здравствуйте!
0: Да-да-да, вот так и будет.
1: Ждем. Адамов, Терешкова по-прежнему вместе с вами. Поехали!

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: компания, а потом говоришь, а где результаты-то? Ну, вы же все работает.
1: И если еще напишешь им, они обязательно тебе ответят, я в огне. Я горю.
0: Да-да-да.
1: Я в огне.
0: Помнишь, целый хит-гайд я делал на тему того, как имитировать бурную деятельность на работе. Вот.
1: Да,
0: там,
1: да,
0: бегай
1: да.
0: с бумагами, неважно, что то это за бумаги.
1: Начальнику приятно думать, что у него все идет как надо.
0: Но это, кстати, логично, потому что именно по этой причине, мне кажется, удаленку начали потихонечку косить. Потому что, когда человек на удаленке, он неконтролируемый визуально.
1: Да.
0: А когда он в офисе, то потому что стоит тебе один день не выйти, ты можешь сутками сидеть в офисе, к тебе никто не подойдет за задачами, но стоит тебе один день пораньше уйти, допустим, из офиса, там, не знаю, часа
1: заметят
0: на два.
1: Заметят все.
0: Все начинают.
1: Даже уборщица.
0: Алло, срочно, катастрофа, без тебя. Все рушится без тебя. А ты просто там курьер, например. Вот, все без тебя рушит. Без курьера действительно рушится, ладно. Ты какую-то вообще сам простую должность занимаешь.
1: Ну, я не одобряю вот эту всю историю. Я считаю, что начальники должны все-таки быть более проницательными.
0: Я считаю так, если у вас в компании огромное количество имитаторов работы, это вопросики уже к боссу.
2: Реклама.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей. За каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные

0: радио Хит ФМ.
1: 8.08 в Москве. Всем приветики.
2: Имитация бурной деятельности впечатляет боссов сильнее, чем, оказывается, реальная работа. Чего улыбаешься?
1: Ничего, вот, нормально, психологи, мне нравится.
2: Психологи выяснили, начальники выше ценят не тех, кто пашет, а тех, кто умеет подстроиться под их ожидания. Вот показатели продаж, клиенты и результаты.
1: Да пройдет кофеечек,
2: все это при этом почти не растет у них, но в глазах руководства такой сотрудник выглядит незаменимым. Вот так вот.
1: Кстати, у каждого есть такой сотрудник. Смотришь на него и думаешь, ну вот, а почему я так не могу?
2: Слушай, я 100 раз видел на совещаниях такие истории, когда приходят люди, знаешь, вот ты приходишь в open, к ним заходишь, кто чем занимается, кто ногти красит, кто булки трескает, кто сериал смотрит. Потом приходит на совещание, у всех все идеально. Вообще, ты показатели смотришь, господи, да мы лучше

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования.

0: рекомендация специалиста.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит FM.
1: Итак, прямо сейчас будут вредные советы. Как вести себя в офисе, чтобы стать легендой офиса?
0: Чтобы итак, все тебя запомнили.
1: Да. Итак, поехали. Если начальник вызывает тебя к себе, не спеши. Сначала досмотри видео с котиками, допей кофе, обсуди
0: сериал
1: с коллегой пробки. Пусть шеф учится ждать, это тренирует его выдержку. Я сейчас вспомнил наше последнее совещание. Я вообще уехал.
0: Ты так и сделал.
1: Дальше. Никогда не мой за собой чашку на кухне. Узнаешь кого-нибудь? Я узнаю кое-кого. Оставь ее в раковине, как памятник твоей занятости.
0: Слушай, ну тут могут наказать потом. Заберут чай, кофе и все.
1: Получив задачу, сразу заяви: это не моя работа. И добавь: но я могу проконсультировать за отдельную плату. Пусть знают, что ты недешево стоишь.
0: Ну да, и посуду моешь хорошо.
1: Дальше. Приходи на 15 минут позже, но уходи ровно в назначенное время. То есть 18:00, допустим. Ага. И обязательно громко объяви: я сегодня задержался.
0: Любопытно.
1: Пусть все думают, что ты герой-трудоголик.
0: Окей. Вот.
1: Когда коллега просит помощи, отвечай: я бы помог, но у меня дедлайн. Даже если ты просто листаешь в соцсети, дедлайн святое.
0: Дедлайн, я в огне, вот это все туда же.
1: Да. Ну, в общем, одевайся всегда как на пляж, даже зимой. Шорты, тапки, майка, вот это
0: все. Нарушай дресс-код.
1: Да, потому что дресс-код придумали слабаки, чтобы скрыть отсутствие стиля. Вот так
0: скуфы.
1: Вот. Да, в общем, на самом деле, шутки шутками, эти все советы, конечно, вредны и шутливый, не надо себя так вести в офисе. Но поверьте, если вы, конечно, будете себя так вести, вы станете легендой, о вас будут говорить в офисе, но, боюсь, недолго.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды, сейчас на термометрах плюс 14, облачно. Днем сегодня без дождя, до 16 градусов тепла. Вечером в Москве ожидается плюс 12, возможен дождь.
2: Реклама. Сидя на веранде прибрежного кафе, она пускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
3: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
2: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
4: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженое. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
7: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
9: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: ФСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: на днюхе. На днюхе.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас готовимся к нашей активности. Называется она «Хит на днюхе». Что это такое? Нужно просто вспомнить, что у вас день рождения сегодня.
2: Да, не забыть. Ну, не, даже можно не у себя, можно у друзей, родных, близких.
1: Да, у кого-то из близких, да, неважно. Просто отправьте нам пароль в мессенджере Макс. Отправьте пароль «У меня днюха». И мы с вами свяжемся, поздравим в прямом эфире, надарим подарков. В общем, сделаем ваше утро.
2: Сделаем вот ваш день.
1: Да и день, да тоже, кстати, день тоже. Поэтому прямо сейчас берем телефонный номер тот же 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Если у вас, у ваших друзей, родных, близких сегодня день рождения, дайте нам знать паролем «У меня днюха».
2: На старт, внимание, марш!
0: Хит на днюхе.

0: на днюхе. На днюхе.
1: 8:34 в Москве. Наша веселая, яркая активность по пятницам. Мы поздравляем с днем рождения наших слушателей.

0: родителей.
1: Каждую пятницу выбираем именинника, поздравляем его в прямом эфире и дарим шикарный подарок. Итак, дамы и господа, встречайте. Давид из Балашихи. У него сегодня день рождения. Его вот таким вот интересным образом решила поздравить его герцогиня Елена. Давид, привет.
0: Приветики.
2: Привет, ребята.
1: Так, ну расскажи мне, пожалуйста, помимо того, что дамочка решила тебя порадовать вот таким вот образом,
0: очень
1: она
0: романтично
1: с утра какой-то подарок уже тебе вручила?
2: Ну, был небольшой подарок. Занесли шарики, был выпечен тортик, но главный подарок меня ждет вечером.
1: Конечно, само собой. Вот, но аперитивчик к подарку будет прямо сейчас. Смотри, передо мной три коробки. Вот. В этих коробках лежат подарки от Радио Хит ФМ. В одной коробке лежит яркий хитовый кофер Радио Хит ФМ, в другой фирменный спортбокс от Радио Хит ФМ. И в третьей коробке настольная игра «Спойлер все звезды». Что в какой, мы не знаем теперь. Вот я перемешал. Вот. И
0: выбирай.
1: Вот, выбирай. 1, 2, 3.
2: Второй.
0: Коробочка номер 2 открывается.
1: А там еще одна коробка. Это фирменный спортбокс от Радио Хит ФМ.
0: Коробка в коробке.
1: Ты как кот, будешь в коробочках теперь.
0: И будешь заниматься спортом, радоваться, вспоминать нас, благодарить Елену. Там, на самом деле, много чего в этом спортбоксе. Тебе все пригодится. Это прям круто.
1: Да, совершенно верно. В общем, поздравляем тебя, Давид, еще раз с днем рождения. Вот. Ну и, конечно, поздравляем всех, у кого сегодня день рождения. Ребят, отметьте этот день и так, чтобы все выходные, как говорится, болеть.
0: Чтобы не было стыдно.
1: Да, чтобы не было стыдно.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь.

0: помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан Красная Птица всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
5: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: 8.45 в Москве. Всем доброе утро.
1: Слушайте, ну, я извините, конечно, извинитесь, но новости про Гарри Поттера здесь с утра до вечера сыпятся, потому что выходит...
0: Что такое?
1: Вот-вот же выйдет сериал.
0: Ага.
1: Вот. И какая главная претензия к сериалу вот у всех фанатов Гарри Поттера?
0: Всех актеров нет там.
1: Ну, а кого именно главного?
0: Ну, Гарри.
1: Гарри, ну, Дэниел Рэдклифф.
0: Да.
1: Теперь сядьте, пожалуйста, если вы стоите. Дэниел Рэдклифф может появиться в сериале «Гарри Поттер». Пара-па-па-пам.
0: Ну, вот. Слово «может»
1: Но может. Ладно, теперь как думаешь, в какой роли?
0: Гарри Поттера.
1: Еще.
0: Нет, может, нет вариантов. Волан-де-Морта.
1: Да.
0: Что?
1: Да!
0: Я вообще-то пошутила.
1: В роли взрослого Волан-де-Морта. Как правильно там? Волан-де-Морта. Вот,
0: да.
1: Вот. Он уже ведет переговоры с HBO. Пока только словесно. Я еще раз скажу, это все слухи, конечно же. Вот, но я подумал...
0: Но сегодня пятница, почему бы да, не
1: почему
0: пустить
1: вы...
0: несколько слухов?
1: Не в разные стороны. Ну, в общем, я к чему взял эту новость? Я начал представлять. Ну, то есть, я хоть и не смотрел толком Гарри Поттера, но я понимаю, о чем речь. И я подумал, это же какой поворот сюжета. Сюжетной линии, может быть, если вдруг в сериале Волан-де-Мортом будет Гарри Поттер, то есть вот Дэниел Рэдклифф, то есть в какой-то момент там человек разматывает вот эту свою голову, а там бу-бум, Гарри Поттер.
0: Не, я думаю, можно было по-другому закрутить. Ну все, Волан-де-Морт, он себя и жил, да, но факт, он злодей. Так вот, я думаю, всех бы удивило то, если бы Гарри Поттер вдруг стал плохим.
1: Так в том-то и дело, что...
0: Плохишом.
1: В том-то и дело, Гарри Поттер есть, он есть уже в сериале, все нам... Это не Дэниел Рэдклифф. А вот Волан-де-Морт, взрослый уже, будет
0: ну, это
1: как раз...
0: взрыв Дэниел Рэдклифф на фабрике шоколадной.
1: Это, знаешь, этот сон при температуре 40. Вот.
0: Да.
1: Но в любом случае, согласитесь, пусть да, слушок, но какой?

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Хит FM. Реклама.
2: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Кар-кар-кар-кар-кар-прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
5: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
6: Центр управления «Мы дома».
7: Ого! Откуда это небесное тело?
6: Из нашего фитнес-центра.
7: А этот маленький спутник?
8: Из нашей школы.
7: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
8: Мы за ресторан.
7: Тогда начинаю отчет. 10.
9: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом «Вселенная» на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
11: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
10: И все?
11: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
10: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
11: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
12: ООО «Капибара».
13: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
14: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
15: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах.
16: Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
17: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш».
1: Здесь мы, а значит, хорошее настроение, все хорошо, жара, тепло, вообще никакого жара, тепло. Дождя. Абсолютно, да, классная лайтовая погода.
0: И тут зазвонил будильник,
1: и
0: да?
1: И тут все. И тут 11 сентября, пятница.
0: Мы все в воде и в шубах.
1: Да. Третий час, он как раз у нас тематический. Мы с вами болтаем, обсуждаем всякие разные темы. И вот, что решили выяснить сегодня. На что вы мечтаете посмотреть хотя бы одним глазком? Вот хотя бы. Вот давайте сразу не будем опускаться до низа.
0: Это что значит? Подглядывание в баню?
1: Да,
0: не надо
1: да,
0: нам
1: да,
0: это,
1: да,
0: зачем
1: да,
0: нам
1: да,
0: это?
1: Да. Сауны, бани, вот это вот...
0: Не, давайте интересное что-то. Вот смотрите, например, я расскажу сейчас. Я бы хотел посмотреть на, во-первых, парк Юрского периода. Только, пожалуйста, одним глазком, и так, чтобы меня не съели там эти динозавры. Вот. А второй момент, я бы хотел, конечно, одним глазком посмотреть на царскую Россию. То есть вот это когда все пышненько,
1: да,
0: вот,
1: да,
0: хорошо.
1: Да,
0: вот. Очень хотел бы посмотреть, подглядеть вот так вот, хотя бы одно свидание моих родителей.
1: Серьезно?
0: Когда меня не
1: Когда
0: было еще.
1: Когда ты был еще вообще даже не в проекте?
0: Да, вот просто подглядеть. Главное, ничего не сломать, вот, как было назад в будущее. Вот. Но просто подглядеть одним глазком хотелось бы.
1: Я хотела бы посмотреть, как делают автомобили, вот как их создают.
0: Современные?
1: Да, вот как их собирают одним глазком. Искусного я бы с удовольствием посмотрела, как делают шоколад. Именно вот какие-то известные, например, шоколадные конфеты или просто шоколадки, ну что-то вот такое вот вкусное.
0: Классно.
1: Вот эти огромные, я думаю, не знаю, что, чаны.
0: Ты так себе представляешь шоколад.
1: В которых мешают шоколад. Ну,
0: вот
1: да.
0: Спорим, ты бы туда пальцем залезла?
1: Ну, не разрешили бы.
0: Нет.
1: Но я бы очень хотела.
0: Ладно, ребят, давайте, теперь вы рассказывайте, на что вы хотели бы посмотреть хотя бы одним глазком. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, можно в личку по номеру 8-925-007-1074, 8-925-007-1074. Либо отправляйте, заходите, точнее, в группу Hit FM в Максе, и там уже в комментариях отправляйте свои мысли.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: 9 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот что. На что вы мечтаете посмотреть хотя бы одним глазком?
1: Ой, Виктор, ну прям, конечно, замудрил. Посмотреть хочется одним глазком, как падает одна капля в потоке водопада со 100-метровой высоты.
0: Неожиданно.
1: Ты понял, нет?
0: Романтик какой-то.
1: А еще одним глазком хотел посмотреть на инопланетную форму жизни.
0: Вот это интересно.
1: Да нет там ничего.
0: Иногда, знаешь, иногда кажется, что есть. И ты как раз представитель этого
1: сословия. Скоро там будем все вместе.
0: Так, Ирина пишет, хочу посмотреть на парк аватаров с экскурсией.
1: О, я тоже. Я вообще ни разу не была в Диснейленде, я бы хотела бы еще и туда сгонять, посмотреть.
0: А Кристина вот хочет посмотреть на нашу планету из космоса.
1: Угу.
0: Кстати, на самом деле, Кристина, это вообще не проблема. Есть огромное количество аккаунтов в соцсетях, настоящих, не ИИшных, а настоящих, где космонавты, которые находятся сейчас на МКС, и они снимают.
1: Подглядываешь?
0: И отправляют. Вот, ну, одним глазком бывает, да.
1: Хорошо.
0: Так, я тоже так могу, говорю, но не делаю.
1: А я смотрю в твои глаза, думаю, что там звезды одни какие-то.
0: Константин очень интересную теорию написал. Хотел бы посмотреть одним глазком на всех моих предков, кем они были.
1: Ага.
0: Что, ну, это,
1: ну, на своей прошлой жизни, ну, я бы тоже хотел
0: как,

0: Как бы вы одним глазком бы на это посмотрели? Там же несколько поколений надо
1: там
0: смотреть.
1: Там захочется все глазки закрыть.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Мы там тоже все читаем и обсуждаем ту же самую тему. Сегодня решили поговорить вот о чем. На что вы мечтаете посмотреть хотя бы одним глазком?
2: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Москва 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
14: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: 9:17 в Москве. Мы сегодня задели очень интересную тему. На что вы мечтаете посмотреть хотя бы одним глазком?
1: Ну, да, можно признание. Мы никому не расскажем. Вот, например, Наталья написала, я бы одним глазком хотела посмотреть на своих биологических родителей, а еще на своих предков тоже.
0: Интересно. А Андрей пишет, на живой концерт группы «Металлика». Вот. Кстати, тоже, вот я, если пойдете, скажите мне, я тоже одним другим глазком посмотрю. Вот будем двумя глазами смотреть вместе.
1: Дима написал, хочется посмотреть, что же там в центре Бермудского треугольника, там же на дне Мариинской впадины, и по пути к нему, и, ну и третье, погрузиться в клетки не так глубоко, в районе острова Дайер, где обитают большие белые акулы. Да вы экстремал, Дмитрий?
0: У меня товарищ есть, вот, он занимается фотографией экстремальной такой, вот, и он спускался, у него есть фотография на стене висит, где такая прям морда акулы, прям морда прям перед... Вот, я говорю, я сначала думал, что это фотошоп, потому что он работает в фотошопе. Он говорит, нет, это я спускаюсь в клетке специально и фотографирую из клетки акул, которые нападают. Ну, как они не нападают, а вокруг лето плавают. Вот. И он это делает. Я когда
1: дразнят,
0: это...
1: дразнят.
0: Это ужасно страшная история. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. А также можно написать просто в группу Hit FM, зайти, и там есть тема часа. Мы сегодня обсуждаем, на что вы мечтаете посмотреть хотя бы одним глазком.

0: Погода на Хит FM.
1: Погода в Москве сегодня катастрофически капризная, ребят, хочу я вам сказать. Плюс 13 сейчас на термометрах, об этом сообщает Яндекс.Погода. Все утро шел дождь, потом выглянуло солнце. Сейчас опять пасмурно, вечером ожидается плюс 11.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, вареное мороженое. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах.
4: Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
6: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
7: В гиперленте и окей. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
8: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Шоу Хит ФМ.
1: 9:25 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем очень интересную тему. На что вы хотели бы посмотреть хотя бы одним глазком?
2: Мария написала: хотелось бы одним глазком посмотреть, как снимают турецкие сериалы. Особенно, как снимали фильм «Эль Турко». Я надеюсь, приличный фильм. Я не смотрела, не знаю, не слышала. Тома написала: хочу увидеть море. Вот, казалось бы, да. Такая простая вещь в наши времена, а вот надо, надо.
1: Константин вот хотел бы посмотреть на самый большой объект во Вселенной, на самый маленький.
2: Интересно.
1: Итак, Антон пишет: хочу посмотреть кабину американской фуры, вот эти, знаешь, знаменитые, которые как однушка в Москве.
2: Да-да-да. Я недавно пересматривала фильм «Мумия», и вот, честно, очень хотелось бы оказаться где-нибудь на раскопках египетских пирамид.
1: Интересно, кстати. Олег пишет: хочу посмотреть концерт группы «Руки вверх».
2: Вот. Так приезжайте к нам.
1: Да, думаю, что они только тут выступают, что ли?
2: У нас что не день, то концерт группы «Руки вверх».
1: А вот, пожалуйста, Айван пишет: на все прекрасные места нашей планеты Земля.
2: О, да. И не просто посмотреть, я бы хотела бы прям там очутиться.
1: Вот Екатерина все проще. Мечтаю посмотреть хоть одним глазком на $1 000 000 на своем счету.
2: Эх.
1: Ну, почему
2: это
1: нет?
2: Это даже грустно.
1: Вы же должны хотеть этого. Так, ну, плохо хотите, значит. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда, либо пишите еще в группу Хит ФМ. Заходите, у нас есть группа в Максе. Заходите, там в комментариях можно отметиться. Мы сегодня обсуждаем вот что. На что вы мечтаете посмотреть хотя бы одним глазком?

0: 9 часов 33 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем шикарнейшую, как мне кажется, тему. На что бы вы хотели взглянуть одним глазком? Ваше сообщение — это прям смесь романтики и сюра.
1: Оля, ничего себе, хороший какой сон тебе, видимо, снился. Так. Она написала: хочу сон свой сегодняшний досмотреть, а не вот это вот все.
0: А что снилось-то?
1: Ну, может, вдруг неприлично.
0: А что ты тогда восхищаешься, сидишь?
1: Ну, я надеюсь, что там что-то невероятное было.
0: Так, вот, пожалуйста, Олег. Хочу посмотреть... У него очень романтично, смотри. Хочу посмотреть одним глазком на человека, который звонил мне в домофон сегодня в два ночи.
1: Ой, да, такое бывает.
0: Ой, слава богу, сейчас появились домофоны, где нажимаешь кнопочку и видишь, кто там стоит внизу.
1: Лучше вот не видеть иногда.
0: Анастасия пишет: я бы хотела взглянуть на процесс съемки какого-нибудь классного кино, например, Гарри Поттера или Аватара.
1: Кстати, да, я присутствовала на съемках фильмов, но не таких масштабных голливудских, но наших. По-моему, какой-то фильм ужасов был. И это что-то невероятное. Это прям целый отдельный мир.
0: София пишет: хотелось бы увидеть концерт Queen в 80-х.
1: Да. Я сегодня смотрела выступление Майкла Джексона. Это всякие разные его песенки любимые мои. И хотела посмотреть именно вот тот момент, когда он выступал на его концерты.
0: Любовь пишет: хочу увидеть китов и погладить их. Вот тоже, кстати, интересная история была бы. Вот я, на самом деле, был в Териберке, но их не застал.

0: Ну, я бы, конечно, вот ради этого съездил. Даже вот, если честно,
1: а
0: сейчас
1: сравнивать... А что, они там? Только там, что ли?
0: Ну, я не знаю, я же не этот китовод. Вот, я знаю, что там ездят на китов смотреть.
1: Понятно, ну вот. Ладно. Почему нет?
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда, либо пишите в группу Хит FM в Максе. Сегодня обсуждаем, на что бы вы хотели посмотреть одним глазком.

0: Реклама.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх, растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо подмывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
14: Я построю здесь новый мир.
13: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
15: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18%.

15,5% бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауза.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:45 в Москве. На что бы вы хотели взглянуть хотя бы одним глазком? Такая вот у нас сегодня тема часа.
2: Мне кажется, очень классно, и многие наши слушатели, они признались в сокровенном. Вот, например, Оля написала, очень-очень-очень хочется посмотреть какой-нибудь спектакль, где играет голливудский актер.
1: Вот, кстати, интересно. А Дмитрий написал. Я думаю, что Дмитрий... С вами солидарны все мужчины сейчас будут с вашим сообщением. Хотелось бы одним глазком взглянуть в большие выразительные глаза Синди Суини.
2: А-а-а, я так и думала. Мне так, тоже она нравится,
1: Денис,
2: хорошая актриса.
1: Денис пишет. На Ниагарский водопад хочет посмотреть.
2: Ага.
1: Вот.
2: Ну ладно.
1: Я предлагаю на такой красивой ноте закончить.
2: Давай, все, помечтали и хватит. Ну а кто знает, может быть, наши мечты, они обязательно осуществятся.
1: Тут такие мечты, ничего сложного. Ну, кроме, конечно, концерта Queen.
2: В принципе, все зависит от нас.
1: Да. Ребят, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро появится здесь Наташа Стаханова. Ей говорим привет. Ну а с вами встретимся уже в понедельник. Не простой, а...
2: лайтовый день,
1: совершенно
2: когда мы будем
1: верно.
2: Разыгрывать целый день деньги.
1: Все, всем хороших, классных выходных.
2: Пока!

0: Хит FM. Реклама.
1: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд – 10 миллионов рублей. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в

0: Яндексе. Плати по всему миру.
1: ООО «Капибара».
2: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
3: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
4: Улица Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
5: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
6: Панорама 360 – самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. HIT-FM.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Радио Хит ФМ.
1: Приветствую вас, друзья, на волне Радио Хит ФМ. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Какой у нас по пятницам статус? Конечно же, что нам сегодня можно все. Будем с вами много играть, открывать всякие хитовые коробочки, выигрывать спортивные, ловить везде хит, нырять в прошлое и не только. Ну а начинаем вместе с Pink прямо сейчас.

0: На радио Хит ФМ, кстати, ходят слухи, хотя, наверное, это даже и не слухи. В общем, говорят, что она и Майкл Полански тайно поженились прямо совсем недавно, и в окружении певицы считают, что сейчас они проводят медовый месяц, возможно, пытаясь завести ребенка. А по словам инсайдера, 40-летняя Гага давно планировала создать большую семью. Она хочет, чтобы у ее детей было много братьев и сестренок. Ну, в общем, как Риана. Кстати, друзья, у нас есть онлайн-радиостанция «Хит детям». Очень прикольная. Найти ее можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении «Радио Хит ФМ». Ну, а мы с вами слушаем стопудовый хит. Кстати, такая онлайн-радиостанция у нас тоже есть.
1: Стопудовый хит на «Радио Хит ФМ». Год 2017. Чарли Пут.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 15 градусов тепла. Западный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, но у него сегодня возможны порывы очень сильные. Друзья, осторожнее. Влажность 73%, давление в норме, местами слабый дождь, но на выходные где-то 18 с плюсом.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31%.

0: в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженые. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Радио Хит ФМ представляет «Тройка на повторе». 7 по 11 сентября слушай Радио Хит ФМ. С 5 до 6 вечера по Москве по сигналу ведущей пополняй тройку в Яндекс.Гоу и получи вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. «Тройка на повторе» на Радио Хит ФМ. Подробнее на hitfm.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Пополнять тройку в Яндекс.Гоу удобно. Карта сохраняется в аккаунте. Остаток всегда перед глазами, а пополнить ее можно с любой привязанной карты. 12+.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Артист трижды номинировался на Грэмми, дважды становился лучшим диджеем мира и основал лейбл Prefect Records. В его сете прозвучат электронные ремиксы на песни Джастина Тимберлейка, Мадонны и других. Начало в 23.00 для лиц старше 18 лет.
1: Номер 2.
0: До 13 сентября на Хлебозаводе проходит фестиваль креативных индустрий, который в этом году превратился в Creo Food Court, где разные направления будут встречаться и смешиваться. В программе более 130 выступлений о дизайне, кино, музыке, медиа, архитектуре и искусственном интеллекте, а также церемонии креативной премии G8, выставка и маркет современного искусства для лиц старше 18 лет.
1: Номер один.
0: В Московском музее современного искусства проходит выставка «Молчание звезды». Проект повествует о том, как человек сосуществует с окружающим миром и какое место занимает в нем. Здесь можно увидеть живопись, графику, скульптуру и инсталляции. В экспозицию около

0: Black Eyed Peas на радио Hit FM. Let's get it started. Друзья, я хочу вам напомнить, что сегодня у нас с 5 до 6 вечера по Москве будет игра «Тройка» на повторе. Да, здесь на радио Hit FM. Просто все. По сигналу Калашниковой вы пополняете тройку и получаете вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. Вот так вот. Ну а подробности на сайте hitfm.ru.
1: Твой

Тейт Макрей на радио Хит FM. Greedy, как это по-русски? По-русски это жадные, но это не про нас. Друзья, мы с вами буквально через полчасика уже будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер все звезды». Кстати, как она выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте, в актуальном. Там очень много видео мы сделали и показываем, какой у нас мерч красивый.

0: Хит FM. Реклама.
1: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплатишь.

0: оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
0: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: О, Капибара.
3: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на Кар-прайс-прайс.
4: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
5: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
6: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
5: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
7: Улица до Петровича, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
8: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. Ультима Сити. Успейте купить квартиру для всей семьи.
9: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: А ты уже спланировал 20 сентября? Тысячи людей выйдут на старт самого доброго забега осени.

0: Гарант.рф при поддержке Радио Хит ФМ. Категория мероприятия 0+.
1: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
2: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которые я написал специально для «Плакса». При поддержке Радио Хит ФМ. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
0: 12+.
3: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Уже через песенку, друзья, играем с вами в хитбокс. Надеюсь, ее принесут сейчас в нашу хитовую коробочку. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер все звезды». Алексеев забежит в студию, расскажет нам про еду, вернее, про бабл-ти, а точнее, про возможную опасность этого чая с шариками. Петь мы будем. А с кем мы будем петь? Конечно же, с Филатовым и Кэросом про счастливых людей. Ну а прямо сейчас с нами дуэт Crush Adams. Трек называется «Новое сердце», «New Heart». Мне нужно новое сердце, потому что старое не может тебя забыть.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит-бокс.
1: Принесли хитовую коробочку, друзья, давайте играть. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который вон там внутри лежит, пытаюсь ее открыть. Вы присылайте свои варианты к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно, кстати, в комментарии, там через секундочку появится пост Хит-бокс. Можно и туда, и туда. Я знаю, что многие так делают. Ну, как вам удобно, друзья. Если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером, давайте 25, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер, все звезды». Открываем. Что там на этот раз? Не еда, к сожалению. В общем, эти штуки созданы для тех, кто любит тишину. Что-то похожее использовали моряки в «Одиссее» Гомера, кстати, при встрече с сиренами. Вот. Но вообще средства индивидуальной защиты. Вот что здесь такое? Я думаю, вы уже отгадали. Жду ваши варианты, друзья. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи!
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к России.

0: российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8 499 579 7799.

0: Коробочки «Мои ассоциации» были следующими. Созданы для тех, кто любит тишину. Что-то похожее использовали моряки в «Одиссее» Гомера при встрече с сиренами. Ну и средства индивидуальной защиты. Вы все прям ответили правильно. Конечно же, это беруши и наш победитель Катрина сегодня. Катрина, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. А давайте теперь проверим, вы правильно написали «беруши» или «бируши»? А? Правильно пишется «беруши». Это сокращение от фразы «берегите уши». Друзья, осторожнее, кстати, с этими штуками. При неправильном использовании они могут вызывать проблемы. Их нужно очень-очень осторожно вытаскивать. Да, доставать. Вот так резко нельзя, потому что там вакуум образуется. И если резко, то можно повредить перепоночку. Еще использовать можно не более 8 часов. И менять почаще, как зубные щетки. В общем, осторожно. Наташа Стаханова, друзья, статус хитовый, хитбокс. Продолжим играть с вами во вторник, потому что в понедельник в это время у нас с вами что? Очередной розыгрыш лайтовых денежек, правильно, потому что все понедельники лайтовые, с утра до вечера мы разыгрываем много-много денег. А еще в понедельник у нас с вами будет одна новая игра, мне, наверное, пока еще нельзя о ней говорить, но я так вам намекну, главное, включите Хит ФМ, ладно? Вот, там такая классная будет активность для вашего здоровья. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2008. Empire of the Sun.

0: погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 15 градусов тепла. Западный ветер, правда, дует со скоростью 5 метров в секунду. Влажность 60%. Давление в норме. Слабый дождь обещают нам после 14. Но на выходные обещают где-то облачную погоду с прояснениями и плюс 18.
2: Реклама.
3: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
7: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
9: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
11: ООО «Капибара».
12: Муж главный по ремонту.
13: Жена главная по ремонту.
12: Муж главный по ремонту.
13: Жена главная по ремонту.

0: по ремонту.
1: Каширский двор. Главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
2: Радио Хит ФМ представляет 12 сентября завершение любительского шоссейного велосезона. Вас ждет уникальный маршрут от Воробьевых гор с кругом по Садовому кольцу. Выбери свою дистанцию, ощути дух соревнований и получи памятную медаль. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
3: А что если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: здоровье. Некоторые популярные блюда и напитки могут быть не только вкусными, но еще и вредными для здоровья. Список из них может быть очень длинным, и совсем недавно в него попал популярный бабл-ти. Все благодаря шарикам тапиоки, которые содержат в себе некоторое количество свинца. Этот металл со временем начинает накапливаться в организме и может привести к развитию множества опасных заболеваний, особенно у детей, среди которых этот напиток наиболее популярен. Медики считают, что бабл-ти можно считать редким лакомством, которое точно не стоит употреблять ежедневно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Консультируйтесь с врачом.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Хоромах своих! Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
0: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите

0: автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Вот такая прикольная новая песня от Fastboy, называется Music Sounds. Ее пока еще нет в нашем главном хитовом чарте, потому что она новая. Но, друзья, если вы будете активно за нее голосовать, она, конечно же, там появится. Наш главный хитовый чарт уже завтра в прямом эфире радио Hit FM, потому что завтра суббота. Это лучшие хиты по версии слушателей, за которые вы голосуете в течение недели на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM. Это 20 горячих треков, обзор лидеров мировых чартов и самые актуальные релизы. И, конечно, наш несравненный ведущий Андрей Белов ждет вас в 18.00 по Москве. Но если вдруг не сможете послушать, повтор в воскресенье в 12.00. Ну, а мы с вами уже совсем скоро будем нырять в прошлое, играть в хистори. Конечно же, ловить везде хит, а это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ и парфюмерию, косметику и всякие деликатесы. Ну, в общем, все.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе ловите везде хиты и получите шанс выиграть очень крутые подарки от радио Хит ФМ. От фруктовых корзин до стильной спортивной одежды или от аксессуаров для отдыха до новинок электроники. А может, от косметики и парфюмерии до модной одежды. В общем, как его поймать, наш везде хит? Красивый мужской голос вам скажет, друзья, прямо сейчас. Ну, не прямо сейчас, а когда красивый мужской голос скажет. Напишите слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 1074 просто пишите «везде хит». И если ваше сообщение падает к нам сюда сегодня под номером 11, потому что сегодня у нас 11 сентября, «везде хит» ваш. Только огромная просьба, слово отправили, немножечко подержите телефон в руках, потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли «везде хит» и посмотрели, какой у вас там подарок. Договорились? Ну а прямо сейчас Дэвид Гетта и One Republic с нами на радио Хит FM. I don't want

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
6: Берем кредиты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит

0: На радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, давайте занырнем в прошлое на две минуточки. Запуская один стопудовый хит прямо сейчас, будем слушать нагрянут воспоминания. Вот стопудово нагрянут. Если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Куда пишем? Мессенджер Макс плюс 7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Можно просто написать год этого хита, если, ну, не захочется делиться. Только не подсматривайте никуда. Хорошо, у меня есть подсказки. Мы, кстати, глубоко сегодня с вами ныряем, прямо очень глубоко. Тогда состоялась свадьба Тома Круза и Кэти Холмс. Помните, когда? Понятно. Шумахер в первый раз завершил карьеру в Формуле-1, а Тейлор Свифт, у нее вышел дебютный сингл. В общем, пристегиваемся, да? Готовы? Ныряем. Вам понравится. Поехали.

хит-стори на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Максим пишет, песня вышла 15 лет назад, был 2011. Не, Максим, раньше. Но ты, наверное, да, ее в 11-м слышал. Алена, вот, например, на деревенской дискотеке моей юности пишет, танцевали 2006. Оу, какие воспоминания. Вышла замуж за свою первую любовь 2006, и мы уже 20 лет вместе. Татьяна, серьезно? Ну, мои поздравления. Вы молодцы, конечно. Что-то из моего дошкольного Вика поделилась. Ну да, 2006 год, September, Cry For You называется трек. Друзья, у нас получилось вспомнить. Прям вы молодцы. Завтра мы не продолжим. Завтра у нас суббота. В понедельник будем нырять опять в прошлое. Но прямо сейчас давайте-ка быстро вернемся обратно в 2026. Нужно ловить везде хит, ну а помогает нам Мадонна. Она все еще с нами.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды, в Москве 16 градусов тепла на градуснике, по ощущениям 12, потому что западный ветер дует, друзья, со скоростью 5 метров в секунду, еще у него возможны порывы. Влажность 60%, давление в норме и дождь возможен после 15.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости.

0: недвижимости уже не будет.
1: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже. Эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Принято считать, что начальство питает особенную любовь к сотрудникам, которые не против ударно потрудиться на благо компании. Однако американские психологи из Южной Калифорнии совсем недавно выяснили, что система оценивания далека от идеала. Исследователи проанализировали несколько десятков научных работ, что позволило прийти к непопулярному, но интересному выводу. Боссы стабильно считали лучшими работниками не тех, кто реально занимался важными делами, а тех, кто имитировал бурную деятельность. Правда, ученые уточнили: дело не в компетентности в целом, а в том, что люди могут по-разному подстраиваться под ситуацию. Но имейте в виду. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, везде хит на радио Хит FM. Возможность выиграть очень крутые подарки. Нужно просто поймать слово «везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 11-м по счету, так как сегодня у нас 11 сентября. И у нас есть победитель.

чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит ФМ, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом — это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-500-200-2-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Пауз Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
1: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это «Медуза» и Генри Камомиль на радио Hit FM. I don't wanna go home tonight. Я не хочу сегодня идти домой, потому что пятница вечер. Ну не знаю. Кому как. Иногда просто хочется прийти домой и лечь. И чтоб тебе еще все принесли. Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами. Совсем скоро, в следующем часе, а он прямо уже через 15 минут, будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, дождевик или спортбокс. Как эта красота выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Ну а прямо сейчас Ava Max с нами.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Ну что, друзья, время поиграть в настроение здесь, на радио Хит ФМ. Жду самых смелых, самых активных. На самом деле, я жду именно вас. Да-да-да. Телефон в студию, звездочка, 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить. Либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наш классный дождевик. Или могу подарить спортбокс. Там всякие напульсники, наловники, бутылочки для воды и другие штуки, названия которых я не знаю. Но, говорят, очень сильно мотивируют для того, чтобы наконец заняться спортом. Итак, я жду звездочка 1074, друзья, и желаю вам удачи.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Вы... владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема.

0: радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Кристина, город Томск. Кристин, привет. Алло, алло.
2: Да, привет.
1: Что-то там запыхался. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение на шопинг.
1: А вот так вот. Ребенок уже у дедушки, да? Все нормально или нет?
2: Нет.
1: У дедушки, да? А это я себя слышу, ты можешь потише приемник сделать? Потому что как-то меня сразу очень много. Эхо.
2: Да, сделала.
1: Все, да, ребенок у дедушки, значит, можно на шопинг. Про шопинг у нас с тобой сегодня будет разговор. 5 вопросов, 30 секунд. Я должна успеть все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Все как обычно. Просто готово, поехали.
2: Да, поехали.
1: Почти 40% россиян предпочитают покупать товары онлайн. Да или нет?
2: Да.
1: Большинство покупателей готовы платить больше за экологичную упаковку, да или нет?
2: Да.
1: Женщины быстрее мужчин устают от шопинга, да или
2: нет?
1: Ага, вторник пиковый день для покупок на маркетплейсах, да или нет?
2: Да.
1: Первый день после зарплаты самый опасный для бюджета, да или нет?
2: Да.
1: Ну, ты так в курсе, я чувствую, как, в общем, наверное, каждая из нас. Давай проверять, получилось или не получилось. Почти 40% россиян предпочитают покупать товары онлайн, да? Ты как, тоже онлайн, да? Или как?
2: Да.
1: Ну, да. Зайдешь офлайн, там, знаешь, духи понюхаешь, да, потом онлайн покупаешь. Так и есть. А большинство покупателей готовы...

0: Готовы платить больше за экологичную упаковку? Да, устойчивое потребление становится фактором выбора. Вот так вот. Плюс есть. Слушай, ну ты молодец. Женщина быстрее мужчин устает от шопинга. Да, конечно, сейчас. Нам нужно 2 часа, чтобы устать. А мужчинам 26 минут. У тебя 5 плюс. Вторник – пиковый день для покупок на маркетплейсах. Мне кажется, каждая женщина бы так ответила, потому что для нас каждый день пиковый. На самом деле нет. Вторник – пик для магазинов у дома или супермаркетов. А вот понедельник – это пиковый день для маркетплейсов, но ничего страшного. И первый день после зарплаты, ну, логично, самый опасный для бюджета. У тебя 4 из 5, правильно, ура, молодец! Победила. Да. Тебя там кто-то отвлекает, что-то, мне кажется, ты как-то сидишь и боишься выразить эмоции, знаешь, там, дедушка, что ли? Дедушка?
1: Ну, я как бы еще у дедушки.
0: Понятно, дедушка. Дедушке огромный привет, ладно? Что хорошо там с ребенком посидела, а ты так немножко отдохнула. Не отключайся, пожалуйста, пообщаемся за эфиром, друзья, настроение. Продолжим в понедельник, ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2011. Лики Ли.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 17 градусов тепла, западный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 55%, давление у нас в норме, слабый дождь нам обещают в 14.50, ну а на выходные плюс 18.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
5: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
6: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
10: О, Капибара.
11: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
12: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
13: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
14: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
15: «Панорама 360» – самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ 8-499-579-7799. Хит-ФМ. Хит-ФМ.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть российский сериал «Поп-звезда». Это криминальная комедия про мир, где полицейских раскручивают как поп-звезд. По сюжету опытные знаменитости майору Китаеву дают в напарники молодую скромную оперативницу, которая случайно прославилась после вирусного видео с задержанием, чтобы сделать из них звездный дуэт. Теперь героям предстоит как-то уживаться друг с другом и вместе раскрывать преступления. В главных ролях Никита Панфилов и Анастасия Красовская.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился российский комедийный сериал «ОПГ». Сюжет закручен вокруг бывшего бандита по кличке Воркута, который после долгих лет в тюрьме решает начать новую жизнь и приносить пользу обществу. Но совесть не так просто оставить в прошлом. Она является героем по ночам в человеческом облике и напоминает о старых грехах. Тогда Воркута вместе с двумя бывшими подельниками создает ОПГ нового типа. Теперь группировка занимается добрыми делами. Главную роль сыграл Петр Буслов. В сериале также снялись Максим Лагашкин, Николай Шрайбер, Павел Деревянко и Андрей Мерзликин. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
7: Реклама 18+.
8: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Телефон рекламной службы.

0: Шакира и Burna Boy на радио Hit FM. Друзья, у нас с 18 до полуночи. Пятница звучит в танцевальном ритме здесь на радио Hit FM при пати. Главные хиты для яркого начала выходных. Ну а буквально через 15 минут в студии появится моя коллега Наташа Калашникова. У нас начинается All Star Show. Но я желаю вам классных-классных выходных. Hit FM. Пока-пока.
1: На радио Хит FM.

0: Хит FM. Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибара». Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
3: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которые я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
2: 12+.
4: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Места я всегда знала, я так и думала. Три Свимс. Только что на Хит FM. 14:03 в Москве. Сегодня 11 сентября. Господа, праздник ласкового обращения. Ну как мы можем не отметить? Конечно же, именно поэтому, именно в этот праздник. Ну или просто потому, что котятки вы наши булочки, красотулечки, симпатюлечки, любимки. Здравствуйте, Калашникова здесь. Всем приветики еще раз. Это пятница. Чем займемся в эту пятницу? Давайте не планировать, как пойдет. Ну, вернее, планы у нас некоторые есть, они музыкальные. А мы просто можем в такт попадать, например. У нас и Нептуника, Элла Хендерсон, и Зиверт, и One Republic, и Basic Element. Поехали!
1: All Star Show на радио Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: Владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа?
8: Все под контролем.
9: Красота-то какая! Лепота!
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Рутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106 590 202 86 20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Вы

новый хит на радио Hit FM. Год 2009. Basic Element. You. Right now.

0: Погода на Хит FM.
1: Давайте про погоду, тем более про нее приятно. Все-таки это, наверное, действительно бабье лето. Сегодня, может быть, чуть-чуть прохладнее, хотя не так уж. Но завтра 17 градусов и преимущественно без осадков. В воскресенье 18 тоже без дождя.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара».

0: Зальцу. Выбери свою дистанцию, ощути дух соревнований и получи памятную медаль. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Регистрация на сайте cyclingrace.ru. 18+.
1: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
0: А ты уже спланировал 20 сентября? Тысячи людей выйдут на старт самого доброго забега осени в Парке Победы. Ради эмоций, ради поддержки, ради личного рекорда. Присоединяйся. Москва, 20 сентября. Добрый забег. Ждем тебя на сайте dobroran.rf при поддержке радио Хит ФМ. Категория мероприятия 0+.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-577-99. Хит ФМ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Для того, чтобы не нервничать по пустякам, важно соблюдать цифровую гигиену и заниматься спортом. Помимо этого, пермские ученые рекомендуют завести полезные домашние растения, которые благоприятно скажутся на вашем здоровье. Допустим, комнатные цитрусовые растения выделяют летучие вещества и уничтожают вредные микробы в помещении. Бегония увлажняет воздух в комнате и помогает бороться с пылью. Для того, чтобы насытить воздух кислородом, можно посадить хлорофитум, а вот гордения в спальне расслабляет нервную систему и улучшает сон за счет запаха своих цветов. Также улучшает самочувствие и снимает усталость розмарин, поскольку запах растения помогает в борьбе со стрессом и тревожностью, благодаря уменьшению в организме уровня гормона кортизола. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Мэр Кремонт буквально через мгновенье вместе с DNC ворвутся в нашу с вами жизнь, в души и уши. А вот об этом как раз и хотела рассказать. Просто можно было из этого игру сделать, но и уже не сделала. Ладно, так расскажу. Американка австралийского происхождения впервые решила оформить... она австралийского происхождения впервые решила оформить австралийский паспорт. И столкнулась с трудностями. Что характерно, в Америке у нее там, видимо, этих трудностей не было. А вот на паспорт австралийский она фотографировалась, очень долго. Какое-то время, там практически полчаса, потому что фотограф столкнулся с трудностями. Он делает ее фотографию, а на фотографии не видно. Угадайте. А. Волос. Б. Носа. В. Ушей. Предположили. В. Ушей. Не видно. Они у нее так сильно прижаты, вот черепушки, соответственно, а щечки такие отъетые, что как ни крути, ушей вообще не получается видно. А по правилам там должны быть уши на этой фотографии. Ей выдали документ официальный, в нем написано, настоящим подтверждается, что у такой-то действительно есть уши, господа. Вот некоторые там стесняются легкой лопоухости. Имейте в виду, есть и обратные проблемы, когда всей Австралии уши искали. Вот, и вы свои ушки тоже берегите, потому что они нам нужны, а они наше достояние, ваши уши. Мы туда музыку посылаем. Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
0: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

Немножечко на марш похоже, правда же? А это у нас Алан Уокер прямо сейчас. Его музыка на Hit FM 14.49. Вот что прямо сейчас в столице. А еще дождик пошел. И такое впечатление, что радуга будет. Но если будет, это хорошо. В общем, продолжаем под музыку.

0: Итак, 15 часов и 6 минут в Москве. Еще один час стартовал. Мы его начали вместе. И хочется начать с напоминалочки этот час. Простые волшебные вещи, которые делаем мы для вас изо всех сил стараясь. Это, конечно, не только эфир, который сопровождает вас, ну, 24/7. Вот как хотите, так и будет. Хотите погромче, хотите потише. В какой-то критической ситуации, в какой-то очень расслабленной ситуации и днем, и ночью, и вечером, и что там у нас осталось утром, и в любое время года, и вообще во все любое, назовите, мы там с вами при вашем желании. Плюс у нас есть еще какие-то дополнительные прибамбасы. Например, у нас есть сайт hitfm.ru и мобильное приложение радио HitFM, где вы можете и новости какие-то узнавать, и про акции узнавать, а это тоже для вас мы делаем. Там же есть и онлайн-станции, можно немножечко переключить свое внимание на что-то очень определенное, а потом вернуться в эфир. Есть у нас социальные сети, вот, например, в них мессенджер Макс, ну, мессенджер это не социальная сеть, но есть и группа в Макс, да, соответственно, и не только там. И вот мне очень понравилось, последний момент, выложили пост наши, соответственно, ребята, о том, что дни недели как раз бывают очень разные. И пятница, она сегодня, может привести к выгоранию, а точнее не сама пятница, она прекрасная работа по пятницам, потому что... Ну почему? Потому что понедельник сложный день, хотя мы здесь его закрываем, у нас лайтовый понедельник. Четверг сложный день для работы, это так специалисты говорят. После сложного рабочего дня пятница вообще работать не хочется, понимаете? Но тут мы приходим со своими ритмами, отвлекалками, улыбалками и просто хорошим настроением, а главное музыкой. Тувелу ловите, оставайтесь, господа, это полезно для здоровья.
1: С Наташей Калашниковой на радио HitFM.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи.
4: Ну ладно, не можете.
3: Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
5: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
6: кэш,
7: так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Песня образца 2002 года, но на самом деле из пророшлого столетия. Конечно же, 15 часов 20 минут в Москве в этом столетии. Прямо сейчас вот у нас солнышко вышло после дождя. Красивая и достаточно приятная погода и атмосфера. На Дальнем Востоке, я знаю, уже снег увидели. А где-то в Тюмени, по-моему, сейчас около 30-ки или что-то в этом роде. Видите, какая страна большая. Все по-разному. Все у нас разные есть варианты погоды. Но давайте посмотрим точечно.
1: Погода на Хит ФМ.
0: То есть на столицу. Завтра, пожалуйста, плюс 17 градусов. Скорее пасмурно, облачно, но преимущественно без осадков. Ощущение, ну так, прохладненько. Что касается воскресенья, там уже 18 градусов и гораздо теплее будет ощущаться.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Вторую воду Шишкин лес ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а берут две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
1: Радио Хит ФМ представляет «Тройка на повторе». 7 по 11 сентября слушай радио Хит ФМ. С 5 до 6 вечера по Москве по сигналу ведущей пополняй тройку в Яндекс.Гоу и получи вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. Тройка на повторе на радио Хит ФМ. Подробнее на hitfm.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Пополнять тройку в Яндекс.Гоу удобно. Карта сохраняется в аккаунте. Остаток всегда перед глазами, а пополнить ее можно с любой привязанной карты. 12+.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: О, Капибара.
9: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
10: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
11: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
1: 16+. Телефон рекламной службы Хит ФМ 8-499-579-7799. Хит ФМ. Хит ФМ.

Хит Ньюс. Технологии. Многие города в дождливую погоду начинают буквально уходить под воду. Виной тому могут быть и несовершенства при проектировании, и некачественное обслуживание специальной инфраструктуры,

0: Ученых из Канады предложила использовать в городах не только обычные ливневки, но и так называемые дождевые сады – ложбины с рыхлой почвой и растениями, которые активно поглощают влагу. Во время компьютерной симуляции совмещение дождевых садов и системы канализации показало рост эффективности отвода воды более чем на 80%, а риск опасных потоков воды был практически исключен. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Быстренько по новостным лентам, что там в мире делается. Вот, например, в Индии один дяденька заказал себе доставку. Смотрит, конечно же, как едет его пирожочек домой. Раз вдруг курьер остановился в каком-то месте, не доезжая по адресу, и остался там на какое-то время. И все, и нет заказа. Тогда дяденька сам подошел, благо недалеко, подошел к этому месту, указанному на карте, и смотрит, там курьер жрет его заказ. Не побоюсь этого слова. Представляете? Он, конечно, уже даже не отберешь ничего. Уже все покусано. Он, конечно, обратился в службу доставки. Там обещали разобраться. Ну, а как дело будет на самом деле, это нас уже не касается. Просто ужас. Никому не пожелаешь. Или еще не пожелаешь. Например, в ЮАР молодой человек ходил по торговому центру, что-то отвлекся. Его там закрыли. Понимаете? И он стал дальше ходить. Ну, хорошо, услышал какие-то голоса. Позвал кого-то там. Торговый центр, там же магазины тоже закрывают. Там ничего, просто по коридорам ходишь, скучненько. Поэтому он кого-то позвал, его открыли, тут хорошо закончилось. Ну а в Америке, например, управление транспортной безопасности объявило, что арахисовая паста – это жидкость. Поздравляю вас с этим новым знанием. Ну, по крайней мере, когда вы идете на самолет, а у вас в рюкзачке арахисовая паста, имейте в виду, это жидкость, надо будет выложить.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
6: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
3: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Не хочу что-то сегодня домой, если, конечно, планы пятничные, тогда понять можно. А вот что нельзя мне было понять, я сейчас прочитала. Признак настоящего друга. Один профессор указывает на него. Оказывается, знаете, какой? Бесполезность. Я подумала, ну как же так? Мы же с вами друзья, радио Хит FM все-таки пользу несет. Но это про людей. Это если человек бесполезен, то, наверное, друг. А мы полезненькие.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиклация на ДСК». И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
5: За два часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: ООО

0: Ведущий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Акция до 4 октября 2026 года. У СТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
5: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которые я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

0: Большие, огромные ожидания от этого часа у Сиены Спаря на Хит ФМ. И у вас могут быть, и мы их будем сейчас оправдывать. 16 часов и 5 минут в Москве, но сначала вот опять же сообщение от специалистов-психологов. Оказывается, разговоры с самими собими, да, так это у нас называется, помогают упорядочить мысли и чувства. То есть ничего плохого в разговоре с самим собой нету. Если у вас есть такая привычка, продолжайте болтать, потому что это, помимо того, что упорядочить ваши чувства и мысли, лучше справляться с повседневными делами вам помогает, снизить напряженность при их выполнении. Например, убраться надо, а не хочется. Ну вот сам себе и, так сказать, бодришь сам себя. Вот сейчас вот это, вот да, вот так. Ну я не знаю, как там у вас в диалоге происходит, или это монолог получается, но вроде бы диалог с самим собой. Ну короче говоря, такие разговоры еще развивают критическое мышление. Это, наверное, нужно поспорить с самим собой и с двумя пельменями. И позволяет находить решение внутренних проблем, проговаривая их самому себе вслух. Видите, как это здорово. Главное, мне кажется, не дойти до такого уровня, когда человек идет и сам с собой разговаривает уже по улице, не стесняясь окружающих. А думаешь, ну, наверное, он по телефону с кем-то, смотришь, он ни наушников, ни телефона у него, собственно, нет. Он просто с хорошим человеком разговаривает. Но если даже так, вы этому самому хорошему человеку, ты самому себе скажите, в этом часе везде хит, и пусть ваш человек, то есть вы, самый хороший в вашей жизни, будет внимателен, потому что можно же все-таки что-то хорошее выиграть в течение этого часа.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: В фантастическом блокбастере трудно быть богом. Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винг. Реклама 18+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

начинайте вечериночку, Pink идет. А если не хотите пока начинать вечериночку, не начинайте, подумаешь, Pink идет. 16 часов 19 минут в Москве. У нас впереди Баста и моя Мишель придут, понимаете ли. The Second Voice, Flo Rida, T-Pain. Много кто придет. И еще даже везде.

0: хит придет. Поэтому, ну какие вечериночки, не надо нам пока отвлекаться.
1: Погода на Хит FM.
0: Погода нормальная, хорошая погода. Представьте, могло бы быть там плюс 2, плюс 3. Могло же быть плюс 5. Нет. Нет. Завтра плюс 17, господа. Но это, правда, максимальные показатели. Ощущаться будет немножко поменьше. Осадков не ожидаем.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Радио Хит FM представляет 12 сентября завершение любительского шоссейного велосезона. Вас ждет уникальный маршрут от Воробьевых гор с кругом по Садовому кольцу. Выбери свою дистанцию, ощути дух соревнований и получи памятную медаль. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
5: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
6: А что если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
7: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
1: А ты уже спланировал 20 сентября?

0: сайте dobraran.rf при поддержке Радио Хит ФМ. Категория мероприятия 0+.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8 499 579 7799.

0: Везде хит на радио Хит FM.
1: Давайте узнаем еще. Она на связи. Алло, Ирина.
2: Да-да.
1: Вот еще на связи. Мы вас отпускаем. Мы просто хотели аплодисменты вам и сказать, что сегодня вы выиграли везде хит на такси. Вот это успеть, понимаете? Чтобы не всегда на заправке стоять. А Ирина сейчас на заправке, ее очередь, поэтому я так тороплюсь. Мы вас отпускаем, если что, я дальше все вам напишу. Просто поздравляем. Везде хит на такси ваш сегодня.
2: Ура, спасибо.
1: Вам спасибо, не отвлекаем больше, а то очередь подошла, понимаете, пока я рассказывала, как что. А вам в двух словах напомню. Да, у нас везде хит вот так вот появляется ни с чего, ну, а точнее, как ни с чего, если я предупреждала в начале часа, что он появится. Там можно выиграть разные вкусные, полезные, спортивные, неспортивные, в том числе, например, везде хит на такси, и тогда пересаживаешься со своего железного коня и куда-то по своим делам на таксишку неоднократно, разумеется. Что и довелось выиграть нашей Ирине, но пока я с ней разговаривала, она, соответственно, говорит, моя очередь на заправку, я вообще-то долго стояла. Поэтому мы ее еще раз поздравляем, господа, это, кстати, было 11 число, ну и есть, значит, 11 везде хит, все перед вами, весь отчет держу, а еще напоминаю, что если на этой неделе мы с везде хитами закончили, отпустили его, так сказать, этот самый везде хит, он у нас почти живой, то на следующей неделе, вот понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, то есть по будням два раза в день он появляется, и пусть в следующий раз повезет именно вам.
0: Лови везде хит. Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: слушаю треки и думаю, как же все-таки тяжело было бы жить без музыки. Вы задумывались об этом? Правда, особенно для людей, которые уже без музыки себя не мыслят. Как же было бы сложно вот так вот в тишине. Ладно, не в тишине, пусть звуки вокруг все те же, допустим, да? Но нету совсем музыки. Никогда тебе грустно, никогда тебе радостно, никогда тебе потанцевать хочется, никогда ты что-то празднуешь, никогда ты в конце концов даже просыпаешься по будильнику, а там не музыка, а там что-то другое. Не знаю, вставай, вставай, вот такой вот противным, вот таким вот сейчас, как я сделала голосом, да? И музыки нет. Был бы какой мир, да? Не, ну мне надо, нам не надо. Пусть остается все как есть с Hit FM.
1: Hit FM. Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «Капибара».
8: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru.
10: ОСТД «Петрович». Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
12: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
13: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
14: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
15: 12+.
16: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру.
15: 12+.
17: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: мощная, сочная новинка. Алекс Уоррен на Hit FM, 17:05 в Москве. Новиночки чекайте на сайте hitfm.ru, в мобильном приложении радио Hit FM. Ну и, конечно же, в эфире проверяйте. Завтра суббота, день появления новинок в эфире. Не пропускайте, если вам интересно, ловить их первыми. Ну или пропускайте, потому что потом вы все равно их обязательно услышите в эфире. А вот чего вы завтра не сможете сделать, а сделать можно только сегодня и в этом часе, это вместе с нами пополнить свою карту «Тройка», угу, «Московский транспорт». И сделать это не просто так, потому что время пришло и денежка там заканчивается, но еще с умом и с выгодой вероятной. Именно этим займемся совсем скоро, поиграем с вами. А эта игра «Тройка» на повторе, она как раз грядет, остается дождаться.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Hit FM. Спонсор игры ООО «Яндекс Такси». Тройку можно быстро пополнять прямо в Яндекс.Гоу. Добавьте карту в разделе «Транспорт», и она сохранится в аккаунте. Остаток всегда перед глазами, а для пополнения можно выбрать любую из привязанных банковских карт. Удобно. Все нужное для поездки в одном приложении Яндекс.Гоу. 0+.
1: И что уж там говорить, на этой неделе мы с вами натренировались, но многие из нас натренировались делать это именно так. И сегодня, сейчас, господа, в этом часе мы определимся с еще пулом победителей, с еще одним. У нас 3 победителя каждый день было на этой неделе. Сегодняшний день, сегодняшний вечер не исключение. Что же мы делаем, чтобы стать победителями? Итак, я надеюсь, к этому времени, кстати, ваша троечка не то что на готове, уже привязана. В общем, делаем мы следующее. Вы свою карту тройка пополняете и делаете это через Яндекс.Гоу. А дальше присылаете мне скрин своего пополнения в наш мессенджер Max 925-007-107-4. И первые 3 человека, которые это сделают, они и есть наши победители. Мы возвращаем им сумму пополнения деньгами удвоенную. Поэтому в течение часа снова определимся с нашими героями, с нашими победителями. Я, как говорится, даю отмашку, старт, вот это все объявляю. Ну, а вы занимайтесь этим делом. Оно и полезное, и еще и денег принести может. 3, 2, 1, поехали!

0: Погода на Хит FM.
1: Пока тепло. Завтра плюс 17 градусов, но ощущения будут немножечко, конечно, попрохладнее вам будет. Ветер до 4 метров в секунду и облака. Осадков не ожидается. В воскресенье 18 градусов и ощущения будут уже получше.
2: Реклама.
3: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
4: Кого?
3: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
4: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у

0: первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
1: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженое. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на nash.dom.rf.
5: Второй гель для труб «X-Stormer Turbo» ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
8: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». Hit FM.

0: готовится вырезать из них страшных человечков, тем временем ученые напомнили, что употребление тыквы в пищу полезно для здоровья. По словам медиков, тыква – это богатый источник витамина А, который несет несомненную пользу для здоровья глаз, иммунной системы и кожи. Помимо этого, тыква низкокалорийная и содержит много пищевых волокон, которые способствуют сытости в желудке, а это помогает контролировать аппетит при похудении. Также не стоит пренебрегать семенами тыквы, в них содержится много магния, который помогает держать кровяное давление под контролем и весьма полезен для сердечно-сосудистой системы. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: на радио Hit FM.
1: И мы готовы подвести итоги этого часа. У нас три победителя. Итак, просто в двух словах напомню, что происходило. Вы пополняли свою карту «Тройка», делали это через Яндекс.Гоу, присылали мне скрин своего пополнения в Макс, наш мессенджер, ну и, соответственно, первые трое у нас победители. И так было всю неделю, и сегодня тоже случилось. Но сегодня особенный финал, я бы сказала, девочковый, девчачий, девчоночий, потому что сейчас искупаем в овациях всех наших победителей, а точнее победительниц. Итак, это Мария. Девочки уже рады, счастливы. Ангелина. И Валерия, которая, между прочим, из Калуги, но бывает в столице, и поэтому, знаете, карту троечка-то имеет по ее рассказу. Итак, господа, все наши победительницы пополнили карту тройка, как мы и договорились, и сейчас они получают сумму пополнения, ну не в данный момент, а уже когда придет, отдел призов у нас работает, сумму пополнения удвоенную получает обратно. Еще раз большие аплодисменты всем. Ну а теперь мы знаем вот еще такой удобный способ пополнения своей карты тройка. Пользуемся с удовольствием.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Пополняйте тройку через Яндекс.Гоу. 0+. Тройка на повторе на радио Hit FM.

0: Что ты не можешь ко мне прийти? Ну почему ты не хочешь ко мне прийти? Че не приходишь-то? Спрашивает Софья Алекс Декстер прямо сейчас. И это на самом деле ваши планы пятничные и вечерние. И так с вами общается. Не можем от этих чувств отделаться. Ну вот как у нее в песне, но у нее там своя какая-то любовная история. А у нас с вами чувство, что пятница заканчивается, рабочая ее часть, начинается приятная ее часть. Приятную часть пятницы мы начинаем с пятницы при пати вместе. И уже в следующем часе вместе с Обломовым. Господа, начинайте уже отдыхать от рабочей недели. Хороших выходных. Была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама. Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Капибара».
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта.

0: доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
1: Улица Петровича, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Radio Baby, Don Diablo на Hit FM на старте припати. Всем этим вечером немножко Radio Babies. Наш пятничный досуг неразрывно связан с самым хитовым радио. Будем радовать тебя отличной танцевальной музыкой. Всем еще раз привет, это припати.
1: Пятница, вечер, припати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайтесь.

0: Езжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Кошмар.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: специалиста.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
3: «Хит-ФМ». Пятница

0: От Майи на Hit FM и Stereo Любовь, Stereo Love. Это препати. Мы любим пятницу, мы любим танцевальную музыку. И все это дело мы очень классно совмещаем, конечно же. Танцуем сегодня до полуночи по Москве под лучшие хиты.
1: Пятница. Вечер. Препати. Продолжим через 3 минуты. Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 15, но по ощущениям лишь плюс 11. Ветер западный дует со скоростью 5 метров в секунду и влажность при этом 57%. Смотрим, что ночью будущее. Ночью без осадков, плюс 11, завтра тоже без дождей, плюс 18.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проект «Медиклассы» на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
8: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это топик на Hit FM и Lucky Ones. Наша крутейшая новинка. Завтра вольем еще новинок в эфир. Уверен, они вас порадуют. Обязательно порадуют. Особенно. Хотя, знаете, не буду заранее все карты раскрывать. Завтра сами все услышите у нас на Hit FM. А дальше мы с вами будем слушать трек 20-летней давности, плюс-минус, который внезапно стал очень актуальным в этом сезоне, этой осенью. Даже попал в топ Шазама. Называется Call Me Maybe. Это Дэвид Товары.
1: Припати. Припати на радио Хит FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
1: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
5: Только в ленте.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
8: «Хит-ФМ». Пятница. Вечер. Препати на радио Хит FM.

0: Shorts и Purple Disco Machine, Wonderful Life. А жизнь-то заиграла новыми красками вечером в пятницу. Все дело в соответствующем настроении, а настрой дарит музыка лучшая, хитовая и танцевальная. До финала этого часа Энджи Кол и Седрик Герве. Waking Up очень скоро.
1: Пятница. Вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты. Хит FM. Реклама.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Кар-кар-кар-кар-кар-прайс, прайс. Продай авто на кар-прайс, прайс.
5: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
6: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженое. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АОС ЗЭ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
11: ООО «Капибара».
12: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте... Слышите это?
13: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
12: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
14: Улица Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.

0: СССР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.ру.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

Кима Саундс на Hit FM и Rise Slow. Дебют недели в главном хитовом чарте на прошлой неделе. 18-я строка, по-моему, отличный старт. Дальше круче, дальше выше. Вы главное.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
11: Я построю здесь новый мир.
10: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ПЭТ-платежей 2026. 16+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Алок и Калит на Hit FM, Dive Into Me, а впереди Earbooks. Мне кажется, их музыка очень впишется в наше хитовое пятничное музополотно. Итак, Earbooks, Graceland услышим очень скоро.
1: Пятница, вечер, припати. Продолжим через 3 минуты. Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 14, по ощущениям плюс 11. Ветер западный дует со скоростью 5 метров в секунду и влажность при этом 57%. Смотрим, что ночью, будущей ночью плюс 11, завтра днем плюс 18 и без осадков.
1: Реклама.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.com.
3: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженое. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
4: А кто эта счастливая мама?
5: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
4: А что это за ясный взор?
6: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
7: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
11: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
12: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
13: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
14: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
13: И все?
14: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
13: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
14: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
15: ООО «Капибара».
16: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
17: Hit FM. Hit FM.

Хит. Припати. Припати на радио Хит FM.

0: наполняя вечер ритмичной музыкой. Уверен, она должным образом настроит вас на уикенд предстоящий. Искренне желаем, чтобы выходные ближайшие прошли у вас на ура.
1: Пятница. Вечер. Препати на радио Хит FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом.

0: Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «джили-дефисмоторс.ком».
8: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
15: Пятница. Вечер. При пати. На радио «Хит-ФМ».

0: Это Vice на Hit FM и Wait. Пока остальные ждут чего-то, выходных, например, мы здесь на самом хитовом радио, их уже встретили. Уикенд стартовал, и с его начала мы всех, конечно же, поздравляем от всей души. Потому и музыка соответствующая, бодрая, ритмичная и очень хитовая. Дальше ее будет еще больше, до финала этого часа. Switch Disco, Ella Henderson, React, но чуть раньше Jonas Blue и Girl.
1: Пятница, вечер, припати. Продолжим через 3 минуты. Hit FM. Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
7: ООО «Капибара».
8: Есть два типа людей. Одни говорят...
9: Смотри.

0: ты у меня.
1: А другие?
2: Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр.
1: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: А ты уже спланировал 20 сентября?

0: Гарант.рф при поддержке Радио Хит FM. Категория мероприятия 0+.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799. Хит FM.

Софья Такер на Hit FM и Барселона. Если кто-то вдруг нас слушает в Барсе прямо сейчас, салюты вам пламенные, горячие. Вообще всем городам приветы и пожелания, конечно же, отличного вечера. 20.05, время московское. Мы продолжаем пре-пати, главный пятничный движ.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2020. 26 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799. HIT-FM. Припади. Припади на радио HIT-FM.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Это Лукас Эстрада на Hit FM только что. И Summer. Лето было чудесным, чудесным. Как и отзвучавший только что трек Summer. Я слушал, и у меня картинки, знаете, самые яркие перед глазами проплывали. Такие самые запоминающиеся моменты лета 2026. Вы тоже вспоминаете их почаще. Думаю, этих самых моментов было очень много.
1: Пятница. Вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты. Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 15, по ощущениям плюс 11. Ветер западный дует со скоростью 4 метра в секунду и влажность 57%. Смотрим, что ночью, будущей ночью, плюс 11. Завтра плюс 18 и без дождей.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
3: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧЕ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: ООО

0: 50 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте thairai.ru.
1: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

0: Это Дивак на Hit FM в Припяти, Slow Down в 20:35 по Москве. Мы продолжим нашу вечеринку, пятничную, вечернюю. И давайте-ка добавим немного турецких мотивов, турецких ритмов. Между прочим, один из самых популярных диджеев Турции далее нам составит компанию. Это Махмут Орхан.
1: Пятница.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6.

0: стоимость от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
9: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8499 9 579 7799.

Это Алок на Hit FM и Never Letting Go. У нас на самом деле очень крутой сайт hitfm.ru. Я сам в восторге, это правда. Ну а главное, там море, там океан музыки разных стилей, разных форматов. Там же можно найти поток препати и слушать лучшую танцевальную музыку в режиме 24/7.

0: Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Припати! Припати! На радио «Хит-ФМ».

Это Another на Hit FM и Talk to You. Начало 10-го в Москве, уже 180 минут препати позади, но еще столько же впереди. Поэтому, если вы к нам подключились только что, это прекрасно, друзья, это прекрасно. Если еще успеете поймать свою порцию классной танцевальной хитовой музыки. Здесь Обломов Илья, всем препати. В ближайшие минуты вместе с нами Шаус и Won't Forget You.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФ». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
16: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе

0: и ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
3: Пятница. Вечер.

0: продолжим через 3 минуты. Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 15, по ощущениям плюс 11. Ветер западный, дует со скоростью 4 метра в секунду и влажность 57%. Смотрим, что ночью. Ночью без осадков плюс 11, завтра плюс 18 и тоже без дождей.
2: Реклама. Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
0: О, Капибар. Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

Это Иманбек на Hit FM и Not You, не ты. Я бы сказал, ты и только ты просто обязан внимательно слушать самое хитовое радио в ближайший понедельник, потому что все понедельники у нас официально лайтовые. По понедельникам слушайте радио Hit FM и становитесь богаче и счастливее. Каждый понедельник с утра и до вечера мы в прямом эфире разыгрываем много реальных настоящих денег. Весь день лайтовые деньги в лайтовый понедельник только на радио Hit FM. Все подробности на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение.

0: Вперед, вдохновленные историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
8: Хит-ФМ. Припати. Припати на радио «Хит-ФМ».

0: Феликс Йен и Рэй Далтон на Hit FM Call It Love. А мы называем пятничный вечер очень просто, пре-пати. Готовимся к выходным, настраиваемся на классный отдых, ну а еще зажигаем под супер-хиты. Этого добра у нас предостаточно. До финала этого часа The Second Voice, Let Me Be, а еще Эрик Сада и Филатов вместе с Кэросом Wide Awake. Очень скоро.
1: Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
2: Второе место.
3: Tempo City, Self Aware.
2: Первое место.
3: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2013. Джон Ньюман. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Пари. Везде хит. На радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания.

0: проконсультируйтесь с врачом.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.